0: Союзу.
1: Союз представляет.
2: Песня из сборника «Союз 25». 2000 год.
3: Группа «Жуки». Влечение.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Коршин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Чай вдвоем» и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Покров расположен строго посередине между Москвой и Владимиром.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9

0: радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: большой страны.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Песня из сборника «Союз 26». 2000 год.
1: Группа «Руки вверх». Ай-яй-яй.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Народные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Автомобили скорой помощи для российских врачей производят на комбинате автофургонов в городе Шумерле.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.

0: дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Любе и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето. Радио родных дорог.
1: Звук поставь.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Семенов получил звание «Столица художественных промыслов».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.7 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: для радио родных дорог это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

эфире «Радио родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России с 1 сентября появится единый цифровой ресурс для детских садов. Об этом сообщает ТАСС. На платформе будут представлены методические материалы, рекомендации по воспитанию дошкольников, мультфильмы и рекомендуемая литература, в том числе сказки, а также игровые программы. Пользоваться ресурсом смогут воспитатели, заведующие и другие сотрудники учреждений. Новая «Лада Нива Legend» будет предложена россиянам аж в 4 комплектациях. Будем модернизации новинка получила более 100 новых и свыше 60 модернизированных деталей узлов. Главным новшеством стал новый 8-клапанный мотор. Он придет на смену 80-сильному двигателю. Отдача увеличена до 90 лошадиных сил. Улучшены все технические характеристики. Экономичность, управляемость, динамика и пассивная безопасность. Старт продаж уже в сентябре. Маргарита, главная героиня Михаила Булгакова, «Мастер Маргарита», самая красивая женщина русской литературы по версии наших читателей. Второй стала Наташа Ростова, а третьей Татьяна Ларина. А вот Анна Каренина лишь замыкает топ-4.

0: Отечественные врачи могут получить статус госслужащих. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Город Кингисепп успел побыть частью четырех государств.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Ирина Аллегрова. Привет, Андрей.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Владимир Шурочкин. «Губы в губы».

0: Рокки.
1: Хочешь знать, что звучало в эфире?
2: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
1: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
2: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
1: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
2: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
1: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Врачи могут получить статус госслужащих в России. Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Григорьев из партии «Справедливая Россия». По его словам, это решение обеспечит медработникам дополнительные социальные гарантии и поднимет уровень их зарплат. Среди предложенных мер – право на единовременную субсидию на жилье или приоритет в получении служебного, повышенная пенсия за выслугу лет, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. И хотя свое финансовое благополучие наши люди представляют по-разному, чаще всего для полного счастья россиянам нужна конкретная сумма, которая будет заметно выше реальных доходов. Так, самым популярным ответом стал диапазон от 150 до 250 тысяч рублей в месяц. Именно такой уровень расходов назвали комфортным 20% опрошенных. Каждый шестой респондент оказался скромнее и выбрал диапазон от 50 до 100 тысяч. В Техасе грузовик, который перевозил пчел, попал в аварию. В итоге 2 миллиона насекомых оказались на свободе. Инцидент произошел на одной из трасс штата. После опрокидывания машины большая часть насекомых вырвалась на волю. Власти штата рекомендовали людям оставаться в помещениях и не приближаться к месту происшествия до завершения работ. Ну а сейчас пчеловоды ловят насекомых, чтобы перевезти их на фермы.

0: Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: В Мичуринске производят еду для космонавтов.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Город Ковров довольно занятно сочетает в себе черты старинного русского города и современного индустриального центра. И тут есть чем удивить туристов. Сегодня Ковров знаменит тяжелым машиностроением, текстильным производством и мотоциклами. А еще ковровской глиняной игрушкой. Этот промысел, кстати, возразили здесь совсем недавно. Но он вновь заслужил всенародную любовь. Поэтому, если хотите порадовать своих близких каким-либо сувениром, ну, вы поняли. А вот техникой можно насладиться в музее ковровского мотоцикла и спорта. Здесь представлены 28 мотоциклов марок «Ковровец» и «Восход», а также материалы о развитии мотоспорта в нашей стране. Загляните в занятный музей зайцев. Удивительное место находится в библиотеке на улице Грибоедова. Тут собрано более 1000 экспонатов, и все они связаны с ушастыми. Игрушки, книги, открытки и статуэтки. А поклонникам святых мест стоит посетить Спасо-Преображенский собор. Это крупнейший храм Коврова. Он построен в конце 19 века. Здание из красного кирпича украшено белым камнем, а сам собор метко называют «Красной церковью». Недалеко от собора находится автомобильный мост через Клязьму, и это отличная точка для панорамного снимка города. Добраться до Коврова можно благодаря авто- или ЖД-транспорту. А вот ближайший аэропорт в Иванове в полутора часах езды.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. В городе Великие Луки проводят чемпионат России по стрельбе из лука.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: Радиорок – идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Натали. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Они спели мне песню.
2: Никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные песни большой страны.
3: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем-то

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро. Море, привет. На слова и музыку Ивана и Михаила Зеленского.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Раньше этот народ называли енисейскими татарами. Сегодня мы знаем их как хакасов. О них и расскажу прямо сейчас. Хакасы – немногочисленный народ, который имеет тюркские корни. Родственными им являются алтайцы, шорцы и сибирские татары. По данным переписи населения 2020-го на территории России проживает почти 62 тысячи хакасов. И большинство из них, конечно, на территории Хакасии. Хакасы имеют свою уникальную религиозную традицию. Она включает элементы шаманизма, тотемизма и анимизма. Современные представители этноса исповедуют в основном православное христианство, которое сейчас является официальной религией. И еще буддизм. Последний был введен на территории Хакасии в разные периоды истории. Однако традиционная хакасская религия продолжает существовать и имеет значительное влияние на менталитет народа. Язык сложился на основе смешения тюркской речи. На последней говорили пришлые народы. Хакасский относится к восточно-тюркской ветви тюркских языков. Хакасском выделяют 4 диалекта. Отмечу, что с глубокой древности хакасы вели полукочевой образ жизни. Среди основных занятий – скотоводство и охота. Причем рыбную ловлю стали практиковать в результате заимствования у русских. Кухня этноса разнообразна и питательна. Она составлена на основе мяса домашних животных, молочных продуктов, рыбы. Мясо заготавливали впрок. Для этого его вялили, сушили и делали колбасу. А популярным блюдом хакасской кухни является мюн. Это бульон из мяса дичи. Утку варят до готовности, добавляют овощи и приправы. Затем мясо убирают, а бульон подают отдельно. И сегодня прощаюсь с вами на хакасском. А ным чох.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: В городе Торжок есть музей вертолетов. Именно он располагает наиболее полной коллекцией винтокрылых машин, когда-либо выпускавшихся в России.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. 213 украинских беспилотников уничтожили силы противовоздушной обороны минувшую ночью. Дроны сбивали над 13 регионами и акваториями Черного Азовского моря, передает Минобороны. Из-за падения обломков летательного аппарата произошло возгорание на НПЗ в Славянске на Кубани, сообщает оперштаб Краснодарского края. Также были повреждены несколько домов, погиб один человек. Кроме того, в Белгородской области при детонации дрона пострадала трехмесячная девочка, сообщил региональный оперштаб. Родители ребенка от госпитализации отказались. США и Иран обменялись новыми ударами. Центральное командование американских вооруженных сил сообщило об ударах по 10 военным целям Ирана в Ормузском проливе и его окрестностях. Как заявил президент штатов Дональд Трамп, военная авиация страны открыла огонь по радарам и складам ракет и беспилотников Исламской Республики в ответ на нарушение режима прекращения огня. В МИД Ирана действия США назвали нарушением устава ООН, а также достигнутых между Тегераном и Вашингтоном договоренности об урегулировании конфликта. В корпусе стражи Исламской революции заявили о нанесении ответных ударов по ключевым объектам американской военной инфраструктуры в Кувейте и Бахрейне. Президент Сербии Александр Вучич сообщил о подаче в отставку через несколько недель. Также он анонсировал досрочное проведение выборов. Эти заявления он сделал в ходе провластного митинга в Белграде, собравшего более 200 тысяч человек. Срок полномочий Вучича истекает весной 27 года. Заявление о скорой отставке лидера страны происходит на фоне продолжающихся антиправительственных протестов в Сербии из-за недовольства политикой администрации Вучича. Они начались после обрушения крыши на вокзале в Нови Саде в 24 году, из-за которого погибло 16 человек. Праздник «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье. Он собрал выпускников из 35 регионов России и более чем 10 стран. Мероприятие проходило на Дворцовой площади. Она была оформлена как город мечтателей. Концертная часть была разделена на несколько смысловых блоков, посвященных этапам взросления. Перед гостями выступили елка Татьяна Куртукова, Люся Чеботина и другие артисты, а секретным гостем праздника стал Ваня Дмитриенко. Также состоялось традиционное прохождение «Брига Россия» под «Алыми парусами» в сопровождении водно-пиротехнического шоу. Завершился групповой этап чемпионата мира по футболу. Сформированы пары 1/16 финала. Сборная Франции встретится со Швецией, испанцы сыграют с австрийцами. Еще одни фавориты турнира – команда Аргентины – встретится с Кабо-Верде, которая установила сразу несколько рекордов в Мундиале. В частности, это самая малонаселенная страна, которая сумела пройти в плей-офф мирового первенства. У Аргентины также не обошлось без рекордов. Звезда сборной Лионель Месси стал первым футболистом в истории, которому удалось забить в 7 матчах подряд в рамках чемпионата мира. Первый матч плей-офф пройдет уже сегодня. Команда ЮАР встретится со сборной Канады. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло,

0: родных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

хит-парад главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Рок, Константин Донской. Здравствуйте! Ловите настоящую поэтическую загадку от Игоря Саруханова. А как считаете вы, в припеве поется про колесо или лису? История нашей песни начинается в 1994-м. Тогда Саруханов написал музыку на стихи своего близкого друга Александра Новикова. С ним они познакомились еще в армии. Сами строчки появились во время дружеских посиделок. И изначально в них имелся в виду именно скрип колес. Но позже авторы решили поиграть со словами. Ведь в тексте уже были образы метафоры. Вороны, грязные дороги, символы зла. Так в песне и появилась скрипка, лиса, как воплощение добра. Сам Саруханов, кстати, поддерживает именно версию с лисой в припеве.

0: Популярности песни добавил и клип. Его снимал Тигран Кеосаян, светлая ему память. Съемки длились полгода, часть проходила даже на Таймс-сквер в Нью-Йорке. На тот момент это был один из самых дорогих клипов артиста. Потрачено было около 50 тысяч долларов. Солидная сумма даже сегодня. Что уж говорить про 90-е. И пусть кто-то до сих пор слышит в припеве «Колеса», а кто-то «Лису», главное, что в то неспокойное время она стала символом тепла и спустя более чем 30 лет вызывает ожесточенные споры.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. А знаете ли вы что-нибудь про культовое блюдо Башкортостана баурсак? Уверен, что многие услышали о нем впервые. Но что, если я скажу, что его часто называют старшим братом чак-чака? Согласитесь, так все становится намного яснее. И наши сладости действительно похожи. Оба блюда есть и в татарской, и в башкирской кухнях. Обычно в Башкортостане баурсак делают из дрожжевого теста или с добавлением молока и топленого масла. Он также пропитан сахарно-медовой карамелью. А еще кусочки баурсака гораздо больше, чем в чак-чаке. Кроме того, по традиционному рецепту баурсак жарят на жиру. В наши дни многие предпочитают готовить его на подсолнечном масле. И сегодня баурсак является традиционным символом гостеприимства в культуре очень многих народов. Жареные изделия из теста круглой или ромбовидной формы подаются на праздничный стол, будь то свадьба или просто встреча дорогих гостей. Удивительно, но баурсак может быть и соленым, но эта версия больше относится к казахской кухне и довольно редко встречается в нашей стране.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Город Ялуторовск входит в список исторических городов России.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Им утвердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: час дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. До 23 человек возросло число госпитализированных после массового отравления в Астрахани. По данным правоохранительных органов, в больнице поступило еще 10 человек. Среди заболевших 6 детей в возрасте от 1 года до 15 лет. Накануне региональное управление Следственного комитета сообщало о госпитализации 14 человек с острым пищевым отравлением. В больнице одна из заболевших скончалась. У всех лабораторно подтвердили сальмонеллез. Пострадавшие ели готовую продукцию от одного из местных предприятий общественного питания. Возбуждено уголовное дело. В больнице остаются двое из 10 госпитализированных в результате атаки ВСУ на мемориальный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области. В том числе под присмотром медиков остается 7-летняя девочка. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Он добавил, что из-за удара были повреждены кровля, фасад и помещения информационно-выставочного центра музея. Сама экспозиция не пострадала. Учреждение приостановило работу на период ликвидации последствий атаки. 27 июня украинский беспилотник ударил по музейному комплексу «Самбекские высоты» под Таганрогом. В результате атаки пострадали 12 человек. 98% доходов от продажи рыбы потеряет Армения в случае отказа от российского рынка. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на национальные статслужбы. По итогам прошлого года поставки данной продукции в Россию принесли республике почти 80 миллионов долларов. Это более 98% от общей прибыли армянского рыбного экспорта. Добавлю, что 26 июня Россельхознадзор приостановил закупки рыбы у Армении. В ведомстве подчеркнули, что эти меры связаны не с политикой, а с проблемами качества. С 12 июня был ограничен ввоз всей подкарантинной продукции из этой страны, а также транзит через Россию в государства-члены Евразэс. Минпросвещение обновит государственный образовательный стандарт для детских садов, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Нововведения будут включать требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания. Кроме того, министерство продолжит работу по модернизации дошкольных учреждений. Особое внимание планирует уделить развитию инфраструктуры для детей с ограниченными возможностями. Ведомство также расширяет среду для более углубленного знакомства детей с наукой и развивает кадровый потенциал системы дошкольного образования. Московская школьница Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов впервые в истории экзамена. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Выпускница сдавала 5 предметов – русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику. По всем она получила высший балл. Абитуриентка рассматривает обучение в одном из столичных вузов – МГТУ, МФТИ или РХТУ имени Менделеева. Она хочет связать будущую профессию с точными науками и выбирает между биофизикой, биоинформатикой или наноинженерией. Популярный телеграм-канал «Радио.ру» NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Правда ли, что все левши – творческие люди? Многие верят, что леворукость – это своего рода печать гениальности, как будто бы она автоматически гарантирует человеку талант художника или музыканта. Объясняется этот миф довольно логично. Мол, у левшей доминирует правое полушарие мозга. Оно отвечает за интуицию и креативность, в то время как правши якобы обречены на сухую логику левого полушария. Но специалисты отмечают, что на самом деле биологические механизмы этого явления куда сложнее. Исследования показывают, что левши действительно склонны находить несколько решений для одной задачи. И эта особенность связана не столько с генетикой, сколько с необходимостью постоянно адаптироваться к миру, который заточен под правую руку, от дверных ручек до кухонных ножей. В мировой истории действительно немало знаменитых левшей среди творцов. Например, Леонардо да Винчи. Но статистика свидетельствует, что среди выдающихся математиков и инженеров их процент ничуть не меньше. Крупные научные тесты тоже не выявили прямой корреляции между ведущей рукой и уровнем IQ или креативности. То есть вера в исключительную творческую жилку леворуких людей – это не более чем красивая легенда, хоть и очень приятная для левшей.
0: Очень полезная передача. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. Первое упоминание об Альметьевске датировано 1720 годом. Тогда это было село Альметьево.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Паскаля и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Михаил Бублик, сам тебя выдумал.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: выходных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 3 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил Ереван, что разрыв отношений с Москвой приведет к тяжелым последствиям для обычных граждан. Он подчеркнул, что политические амбиции власти республики оказались выше национальных интересов страны. Медведев также заявил о вмешательстве стран Запада в избирательную кампанию в Армении. По его словам, они заинтересованы в зачистке политического поля от сил, выступающих за здоровые отношения Москвы и Еревана. Об этом он упомянул в контексте преследования властями лидера партии «Процветающая Армения» Гаги Кацарукяна. С июня ряд граждан-нерезидентов, обслуживающихся в российских банках, столкнулся с заморозкой вкладов. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на крупные кредитные организации. Ограничения на распоряжение средствами на счетах и депозитах связывают с новым указом Владимира Путина. 1 июня российский президент распространил действие положения указа 22 года о временном порядке исполнения обязательств перед кредиторами из недружественных стран на банковские вклады и депозиты. Изначально он затрагивал только выплаты России по кредитам, займам и ценным бумагам. В Испании призвали Евросоюз отложить введение запрета на российский сжиженный природный газ. Глава администрации испанского порта Бильбао Иван Хименес заявил, что данная мера поставит Европу в зависимость от энергоресурсов США. По данным порта, еще в 2024 году более 75% ввозимого в Бильбао газа приходилось на Россию. Однако уже год спустя доля составила менее половины общего объема. При этом показатель поставок из США вырос до 49%. В январе Совет Евросоюза утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводов. Трубопроводного газа. По краткосрочным контрактам запреты уже вступили в силу. По долгосрочным они начнут действовать в следующем году. В России появится два новых вида страхования жизни. Соответствующий закон вступает в силу с 1 июля. Об этом сообщили во Всероссийском союзе страховщиков. Один продукт с объявляемой доходностью. Он будет доступен для всех граждан и ориентирован на массового потребителя. Он схож с привычной накопительной страховкой. Плюсом новинки станет то, что необходимая сумма накопится даже в случае возникновения проблем со здоровьем у страхователя. Второй вид рассчитан на квалифицированных инвесторов, готовых вложить не менее 6 миллионов рублей. Доход зависит от выбранного актива и не объявляется заранее. В Испании стартовали съемки игрового ремейка диснеевского мультфильма «Рапунцель». Главные роли в предстоящей картине играют Тиган Крофт, Майло Манхейм, Кэтрин Хан, Диего Луна и другие. Режиссер фильма Майкл Грейси. Дата релиза ленты пока неизвестна. Мультфильм «Рапунцель. Запутанная история» вышел в 2010 году. Анимационная лента получила номинации на «Оскар» и «Золотой глобус», а сборы составили без малого 600 миллионов долларов. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс. Мария Овчарева. Всего доброго.
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Подписывайся на радио родных дорог в Макс. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Когда-то здесь строили дирижабли, а сегодня тут располагается небольшой и уютный городок Долгопрудный. Чем же он порадует туристов? Первым делом стоит посетить местный историко-художественный музей. Здесь вы узнаете об истории дирижаблестроения, о вкладе города в Великую Победу и о строительстве канала имени Москвы, на берегу которого город, кстати, и располагается. А если вы путешествуете с детьми или внуками, то отправляйтесь на экскурсию на фабрику мороженого. Летом в сезон тут делают до 6 миллионов литров лакомства в месяц. Эскимо, пломбиры, вафельные стаканчики и многое другое. Что приятно, можно прийти организованной группой или войти в состав сборной экскурсии. Занятно, что Долгопрудный полностью оправдывает свое название, и помимо прекрасных водоемов, это в целом очень зеленый город. А местный парк культуры и отдыха, например, объединяет аж 4 парковые территории. Прогуляться можно либо по центральному парку или по прибрежной парковой зоне вдоль канала имени Москвы на улице Молодежной. И, наконец, загляните в усадьбу Виноградова. Когда-то здешними землями владел Гавриил Пушкин. Да-да, дальний родственник. Бывали здесь и Державин, Карамзин и Крылов. Ну а сегодня здание с разнообразными выступами и террасами выглядит довольно мило. Добраться до города из столицы легко, хоть авто, хоть ЖД-транспортом. Ближайший аэропорт Шереметьево в 30 минутах езды.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Название «Арзамас» означает «милый» или «родная земля», что в переводе с эрзянского, одного из мордовских языков финно-угорской семьи.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: ты ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все бедру.
0: Мама, как ты учишь?

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Юрия Лозы и группы «Чай вдвоем». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

часов в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как вы думаете, капучинцы – название народа или любителей популярного напитка? Уверен, многие из вас ответили верно. Это народ. Конечно, более известно нам второе наименование этноса – биштинцы. Это коренные жители западной части Дагестана. Их относят к цесским народам. А в некоторых аварских селениях их называют хванал, что означает «лошадники» или «занимающиеся лошадьми». Согласно последней всероссийской переписи, на территории России проживает почти 7 тысяч биштинцев. Представители этноса исповедуют ислам суннитского толка. Часть обычаев и традиций биштинцев утрачены, но сейчас народ активно восстанавливает их и стремится распространять свои религиозные традиции. Язык биштинцев относится к цесской подгруппе нахско-дагестанской языковой группы. Современные биштинцы свободно разговаривают на родном языке, ну и также все владеют русским. Основные традиционные занятия – отгонное животноводство и пашенное земледелие. В советский период увеличились площади под зерновыми, получили развитие садоводства и овощеводства. Расселялись биштинцы всегда компактно, с большим количеством дворов на небольшой территории. Жилище представляет собой постройку из камня или дерева в один или два этажа. В национальной кухне стоит отметить мучные, мясные и молочные блюда. К традиционным можно отнести хинкали с мясом или сыром, лепешки и мясные супы. И сегодня прощаюсь с вами на биштинском. Водо!
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед. Подмосковный город Клин когда-то был почтовым центром России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Полина Гагарина. Спектакль окончен.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 5 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Владимир Путин заявил о планах выведения российской экономики на принципиально новый уровень. Выступая на съезде партии «Единая Россия», президент указал на беспрецедентное давление на Россию со стороны западных элит. Он подчеркнул, что у страны есть возможности противостоять попыткам извне сдержать ее развитие. Глава государства отметил, что власти продолжают строить дороги и жилье, создавать рабочие места, поддерживать бизнес и передовые индустрии. Правительство рассмотрит запрет на экспорт дизельного топлива из России для нефтяных компаний. Обсуждение этого вопроса пройдет 29 июня, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что пока Минэнерго не рекомендует вводить ограничения. Однако вопрос возможного эмбарго рассматривается Кабмином в постоянном режиме. Ранее Новак подчеркивал, что если эта мера и будет введена, то не станет продолжительной. Срок ограничений составит несколько месяцев. По его словам, дизельного топлива достаточно для наполнения внутреннего рынка. Индексация материнского капитала и других социальных пособий в России запланирована на 1 февраля следующего года. Об этом сообщил депутат Ярослав Нилов. Размер выплат увеличится в соответствии с уровнем фактической инфляции за этот год. Он будет определен в течение января, пояснил парламентарий. Правительство осенью представит проект федерального бюджета, сформированный на основе прогнозных показателей. Однако Нилов подчеркнул, что итоговый размер выплат будет зависеть от реального роста цен. В 2026 году размер маткапитала на первого ребенка составляет почти 730 тысяч рублей. Сумма на второго свыше 960 тысяч, если на первенца выплата не оформлялась. Около трети работодателей по всему миру заменяют должности начального уровня на искусственный интеллект. Об этом пишет РБК. Особенно сильно эта тенденция затронула IT-компании, где доля замещенных нейросетью сотрудников составила около 40%. Ярко подобная динамика прослеживается и в производственном секторе. Однако аналитики отмечают, что перемены не лишат людей работы, а только изменят подход к кадровой политике. Работодатели привлекают искусственный интеллект для автоматизации рутинных задач. При этом они готовы вкладываться в людей, способных принимать решения, справляться с изменениями и решать проблемы. Пахлаву могут признать нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. Совместную заявку на включение лакомства в список подали Турция и Азербайджан. Решение будет принято в период с 30 ноября по 5 декабря на заседании Межправительственного комитета организации в китайском Семене. Турецкие чиновники рассчитывают, что такое решение пресечет попытки Греции присвоить блюдо. В республике десерты называют греческой пахлавой и настаивают, что сладости из меда, орехов и тонкого теста существовали в Византии и на Эгейских островах еще до того, как их начали готовить турки. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засидкова.

0: Песня из сборника «Союз-11», 1994 год.
1: Игорь Саруханов, желаю тебе!

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: «Фанатека». Расскажем все о главных песнях большой страны.
1: Между нами память и туман, ты как во сне. Ты как во сне.
2: Студия радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Удивительно, но эта песня, которая стала визитной карточкой Валерия Леонтьева, поначалу артисту совсем не понравилась. Более того, «Дельтаплан» и вовсе не должен был становиться песней. Итак, впервые композицию Леонтьев исполнил в финале фестиваля «Песня 83». Шедевр был создан композитором Эдуардом Артемьевым и поэтом Николаем Зиновьевым. А начиналось все с мелодии. Ее Артемьев написал для фильма Никиты Михалкова «Родня». Произведение услышала подруга Леонтьева, Джульетта Максимова. Она-то и выступила инициатором создания песни. Как бы сказали сегодня, стала продюсером. Зиновьев откликнулся и написал стихи на музыку.

0: Леонтьев считал музыку Артемьева самодостаточной. Максимова буквально уговорила певца записать песню, настаивая, что это будет настоящий шлягер. И попадание оказалось точным. Песня довольно быстро обрела популярность. Музыка, которая была написана для кино, вслед за текстом обрела и новый видеоряд с казахстанскими пейзажами, дельтапланом и скачущим на коне артистом. Сам Леонтьев композицию не слишком-то жаловал и долгие годы не исполнял ее на концертах. Однако публика демонстрировала любовь к этому хиту, и артисту пришлось сдаться. Любимая песня и сегодня, спустя более чем 40 лет, в том числе среди молодежи.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: В городе Иваново есть музей советского автопрома.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Евгения Белоусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Аленушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алешенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.

0: вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Строганина – пожалуй, самый северный деликатес нашей страны. Как вы наверняка знаете, строганина – это нарезанная стружкой рыба или оленина. В Якутии ее готовят также из жеребятины и даже печени. Наверняка вы удивитесь, но на севере это блюдо едят ледяным. Как только строганина разморозится, она потеряет и форму, и, конечно, вкус. Коренные народы строгают рыбу ножом прямо на морозе и подают позже на стол, как символ настоящего севера. Частенько строганину макают соус из томатной пасты, мелко нарезанного чеснока, соли, уксуса и молотого перца. А кто пробовал закуску, отмечают, что ее вкус невозможно спутать ни с чем. Чистый, хрустящий, ледяной и удивительно свежий. Историки отмечают, что строганина – это очень древнее блюдо с тысячелетней историей. Придумали ее северные народы, ведь моря были богаты вкусной жирной рыбой, а последняя-то идеально и подходила для приготовления строганины. Кстати, раньше блюдо называли «струганина», так как приходилось в прямом смысле этого слова «стругать рыбу». Сегодня же строганина довольно популярна во многих ресторанах нашей страны.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды».
2: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Тату». Нас не догонят.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин перечислил приоритетные задачи внутреннего развития России. К таковым президент причислил демографию, сохранение традиционных ценностей и повышение уровня жизни всех граждан страны. Глава государства пообещал, что стратегически значимые программы будут реализованы в полном объеме, а государство выполнит социальные обязательства. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что страна справится со всеми вызовами, включая террористические атаки на гражданские и инфраструктурные объекты. Минтранс подготовил предложение по регулированию движения электросамокатов и электровелосипедов на тротуарах. По словам главы ведомства Андрея Никитина, они будут внесены на рассмотрение в течение ближайших 2-3 месяцев. Министр подчеркнул, что разработка пакета мер требовала серьезных дискуссий между ведомством, ГИБДД и общественностью. Добавлю, что 5 марта Владимир Путин поручил правительству подготовить предложение по ограничению передвижения средств индивидуальной мобильности по тротуарам, в том числе рассмотреть вопрос полного запрета езды электровелосипедов по пешеходным дорожкам. Более 1500 школ было построено в России с 2019 года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Здания были оснащены современной инфраструктурой для улучшения качества образования. В том числе во многих построили бассейны и более просторные актовые залы. Также в стране реализуется программа капитального ремонта школ. Реконструкцию провели более чем в 6500 учреждений. Планируется расширение этой программы. Кроме того, глава Минпросвещения сообщил о строительстве около 1500 новых детских садов. Самозанятые россияне с июля впервые смогут воспользоваться оплачиваемым больничным. С 1 января проходит эксперимент по добровольному страхованию на случай нетрудоспособности этой категории граждан. Право на получение пособия возникает после 6 месяцев непрерывных взносов. Чтобы получить больничный, необходимо зарегистрироваться в Соцфонде России. Как ранее объясняла Национальной службе новостей депутат Светлана Бессараб, размер пособия в данном случае зависит не от среднего дневного заработка самозанятого, а от страховой суммы, которую он выбрал. Она может быть двух видов – 35 или 50. Тысяч рублей. Размер ежемесячного взноса составляет около 4% от выбранной суммы. Мировой кинопрокат возвращается к доковидным цифрам, пишут СМИ. За первые 6 месяцев 2026 года совокупные сборы оказались на 15% выше, чем годом ранее. При этом первое полугодие 2025 года стало самым успешным после пандемии. Хорошо в прокате выступили не только крупные премьеры, такие как «Майкл» или сиквел «Дьявол носит Прада», но и малобюджетные фильмы, например, хорроры «Обсессия» и «Закулисье реальности». Эксперты считают, что касса летнего сезона может достичь показателей 2019 года. Впереди премьера «Одиссея» Кристофера Нолана и третья «Дюна». Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в Messenger Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Max.
1: Национальная служба новостей.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Плачет девочка в ноутбуке. Чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в Твиттере, на двойном бифитере. Неправильный

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему во всем мире кинотеатры стали закрываться? Но зачем нам с вами весь мир? Конечно, рассмотрим эту ситуацию в контексте России-матушки. Итак, количество кинотеатров в нашей стране сокращается. По данным компании «Яндекс», в прошлом году их осталось чуть более 3000. Это на 7% меньше, чем годом ранее. Причин здесь несколько. Во-первых, пандемия. Карантины просто-напросто приучили зрителей к онлайн-кинотеатрам. Сегодня многие предпочитают смотреть фильмы дома. Так происходит и экономия времени, и, конечно, денег. За относительно небольшую сумму вы можете смотреть фильмы, не вставая с дивана. Причем хоть на планшете, хоть используя привычный телевизор. Во-вторых, уход иностранных гигантов. После приостановки деятельности известных и крупных студий в 2022-м прокат лишился 70% кассовых премьер. Имеет место и ценовой коллапс. Средняя стоимость билета выросла, но доходы кинотеатров падают. Люди просто не готовы платить за малобюджетные локальные проекты. По прогнозам специалистов, в 2030-м 60% кинотеатров России закроются или перепрофилируются под коворкинги и VR-арены. Основными зрителями же станут поколения 40-45+. А онлайн-платформы окончательно перехватят киноинициативу. Таким образом, кинотеатры, похоже, повторят судьбу видеосалонов 90-х. Технологический прогресс и новые привычки вытеснят их.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
7: Город Волхов на две части делит одноименная река.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и Ирины Аллегровой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку...

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Ирина Аллегрова. Фотография.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.
1: Звук поставим.

0: Целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Татьяна Куртукова стала звездой всех столичных выпускных. Сергей Лазарев раскритиковал музыку молодежных героев. А Настя и рэпер Макан потеряли статус главных стадионных артистов. А певец Акмаль поставил на место автора песен певицы Валерии. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог» у микрофона Дэн Соколов. Всех приветствую, друзья! И с наилучшими пожеланиями и музыкальными сюрпризами в рубрике «Новинок недели» сегодня певица Жасмин. Какое счастье!
3: Какое счастье вдвоем любить одно! Какое счастье снимать свое кино!
2: И, как это часто бывает, еще пара музыкальных сюрпризов в рубрике «Спасибо, до свидания». Здесь «Кватро», «Замок из дождя».
4: Мы вошли!
2: Тестостерон цвета вишни.
5: Боже, как так вышло, и навстречу планы джинса. Я с цветами цвета вишни. Как так вышло, как так вышло.
2: Любая из этих песен может вернуться в национальную десятку на следующей неделе. Впрочем, зависит это исключительно от вашего голосования в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. Ссылку на сайт можно найти в нашем канале в мессенджере «Макс» по нику «Радио РД» или по адресу max.ru/radio-rd. Там же специально для вас важные новости, занимательные рубрики и, конечно, итоги «Хит-парада», главные песни большой страны. Ну и сегодня итоги, как минимум, обнадеживающие. Никита Калагривый в десятке «Радио родных дорог».
0: Десятое место.
6: Вы

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Популярный в 2000-х композитор Виктор Дробыш попал на днях в страшную переделку на одном из музыкальных шоу, в котором эстрадные артисты пробуют себя в роли героев рок-музыки. По какому-то недоразумению Дробыш оказался в этом шоу за столом жюри и немного перебрал с юмором. Он крайне неудачно пошутил над сценическим атрибутом певца Акмали и отказался извиняться. 22-летний артист вышел на сцену в черном костюме и белой рубашке. Внимание бывшего композитора привлек платок, закрепленный на стойке микрофона. «Я, говорит, не понимаю смысла полотенца, который ты повесил. Такое ощущение, что просто уборщица забыла его убрать». Слова Дробыша обидели Акмали. Он ответил, что этот платок связан с памятью о бабушке, благодаря которой он в целом пошел в музыку. И это вообще-то атрибут национального характера, который всегда с ним. Однако Дробыш отреагировал хамски, отметив, что не знал, поэтому ему не должно быть стыдно. Это, в общем, многое объясняет в устройстве российского шоу-бизнеса. Акмалю наша поддержка, его песня-шутка, записанная с Григорием Лепсом, сегодня в десятке радио родных дорог.

0: шутка.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
3: 34-летний Влад Соколовский и 38-летний Дмитрий Бигбаев решили возродить группу «Биз» через 16 лет после закрытия проекта. Однако, как и в случае с дуэтом «Чай вдвоем», главным смыслом воссоединения стал совсем не жажда творчества, а строгий финансовый план. Ребята уже рассказали, что их 50-минутное выступление на корпоративе обойдется заказчикам в 2,5 миллиона рублей сверху. Еще нужно райдер порядка 700 тысяч рублей приплюсовать. Как раз повзрослевшие девчонки из 2000-х должны проникнуться ностальгией, и это на некоторое время может обеспечить дуэту финансовый успех. Однако на одних только старых песнях далеко не уедешь, поэтому ребята записали новую. Группа «Биз», «Таня, не плачь» в десятке радио родных дорог.
2: Восьмое место.

0: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие полчаса о музыке и о выпускных, которые по всей стране проходят на этой неделе. И буквально в каждом выпускном участвует Татьяна Куртукова. Она заявлена на фестивале «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. И помимо нее там будут «Елка», Юлиана Караулова, Люся Чеботина, Филатов и Керос, актриса Юлия Пересильд, звезда 90-х Алена Свиридова и ее сын Григорий Мирошниченко. Заявили Татьяну Куртукову и на кремлевском выпускном, а кроме нее там «Шаман», «Артик и Асти», Юлия Савича Валсу, Ирина Дубцова. Заявлена Татьяна Куртукова и на московском выпускном канала Муз-ТВ в компании Сергея Лазарева, Ольги Бузовой, Артура Пирожкова, Стаса Костюшкина, Татьяны Булановой и Татьяны Овсиенко. В общем, странное представление у взрослых о музыкальных вкусах молодежи. Но одно можно сказать, Татьяна Куртукова продолжает оставаться самой популярной эстрадной артисткой. Ее новая версия песни «Не спеши» в десятке радио родных дорог.
3: Седьмое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Танцор и певец Сергей Лазарев на днях сорвался в своих соцсетях на музыкальных героев молодежи. Раскритиковал хиты Яндекс.Музыки, которые слушают миллионы людей. Никакой, говорит, музыкальной и смысловой ценности в этих песнях нет. По его мнению, сегодня в России немало сильных авторов, однако широкую популярность чаще всего получают совсем не они. И причина в том, что музыку теперь слушают фоном. Очень много фастфуд-песен, которые живут 2-3 месяца, пока под них снимают ролики в соцсетях, говорит Лазарев. Правда, и сам 43-летний певец продвигает свои песни тем же методом, который сам осуждает. И вовсю пытается хайповать на любой удобной теме. Но он не любит, когда его осуждают, он любит, когда его обсуждают. Новый дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной, благодаря этим обсуждениям, сегодня в десятке радио «Родных дорог».

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Телеканал Music Box Gold на днях удивил столичную публику списком номинантов и лауреатов премии «Мотивация». В этот вечер овации звучали для самых разных героев, от звезд эстрады до профессионалов различных сфер деятельности. На сцене блистали телеведущий актер Владимир Березин, певец Авраам Руссо, певица Людмила Соколова, звезды шансона Александр Ягия, Ян Марти, легенда эстрады Азиза, поэт-песенник Инна Рахманина и целый ряд профессиональных журналистов, специалистов разного профиля и публичных личностей. Не награждали только тиктокеров, ведь их стало так много, что у них теперь свои отдельные премии. Один тиктокер, кстати, затесался и в национальный хит-парад. Анатолий Цой в десятке радио «Родных дорог».
1: Пятое место.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
3: Микрофон у Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие 15 минут о популярной музыке и артистах. Настолько популярных, что могут собрать стадион. Национальная служба новостей назвала имена главных стадионных артистов 26 года. В этом списке Ваня Дмитриенко, рэпер Баста, Надежда Кадышева и группа «Руки вверх». Пишет, что в 75-тысячных Лужниках в Москве запланировано 11 концертов, а на 68-тысячной «Газпром-арене» в Петербурге 5 концертов. И такого, мол, не было со времен прощания России с топовыми зарубежными группами. Во втором эшелоне стадионных звезд названы Антон Беляев и группа «Кино», «Ленинград», «Егор Крид» и «Дима Билан». И за год этот статус утратили Анна Асти, Зиверт, Диана Арбенина и рэпер Макан. Представители концертной индустрии говорят, что в следующем году картина может измениться еще сильнее, причем звездами стадиона могут стать или совсем новые независимые музыканты, или некогда популярные, но слегка подзабытые. Вот, кстати, пример последнего — группа «Градусы». «Будем жить» в десятке радио «Родных дорог».
1: Четвертое место.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Половину этого шоу-бизнеса я придумал, заявил в одном из недавних интервью композитор и музыкант Игорь Саруханов. Пару месяцев назад он тихо, мирно отметил 70-летний юбилей, но прекрасно помнит, что было и 30, и 40 лет назад, ведь, по его заявлению, именно он стоял у истоков современного шоу-бизнеса. Начинал наш герой в далеких 70-х, именно он, говорит, когда-то посоветовал коллегам по сцене брать предоплату за выступление после того, как сам стал жертвой мошенников. Самым любимым артистом Игорь Саруханов называет Сергея Шнурова из группы «Ленинград». Нравится ему также Алексей Чумаков и Миа Бойко. Видимо, вскоре в этот список добавится и певица Кая, которой он дал право исполнять свой хит «Желаю тебе». И эта композиция сегодня в десятке радио «Родных дорог».
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Юбилей Свердловского рок-клуба отметят в Москве. Санкт-Петербург под вопросом, пишет центральная пресса. Сейчас анонсирован только один стадионный концерт в честь 40-летия легендарного творческого объединения и запланирован он на 20 числа ноября. В списке участников Чаев, Вадим Самойлов из группы Агата Кристи и Сергей Бабунец из коллектива «Смысловые галлюцинации». Организаторы обещают сюрпризы и выступления друзей времен Свердловского рок-клуба, группу «Руфин Джуз» и «Настя», которые подготовили свои праздничные музыкальные программы. Это же шоу должно было пройти в середине ноября в Петербурге, но концерт почему-то внезапно отменили. Ждем подробностей и в некотором роде чудес, и слушаем новую версию хита «Белая стрекоза любви» в десятке радио родных дорог.
1: Второй.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Братья Заситкевичи из группы «Добро» порадовали фанатов на неделе клипом на новую песню «Море, привет». По сюжету солист группы Михаил после ссоры с девушкой звонит брату Ивану, и они отправляются на машине на море, в место, которое им очень дорого. На берегу они жгут костер и любуются пейзажами. Съемки проходили на берегу реки Камы в Татарстане в получасе езды от Казани. И, кстати, сегодня хит «Море, привет» на первом месте в хит-параде главные песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Забивайте в поиске «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/radioRD. Там же слушайте и запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся. И далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и группы «Кино». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103 и

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Площадь Братска достигает 263 квадратных километров, что в 2,5 раза больше площади Парижа.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Иванушки Интернешнл» и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: большой страны.
1: Ах, Ева, я любила.
0: Звезды радио родных дорог.

0: и даже вечер субботы начинается.
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рылин и группа Дюна.
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению цена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если в городе Псков вас попросят подать шухлю, не смущайтесь, это всего лишь лопата.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Владимир Шурочкин. «Губы в губы».

0: звуки.
1: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
2: И у нас для этого три отличных повода.
1: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
2: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
1: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
2: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
1: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: В городе Выборг находится одна из самых высоких башен Скандинавии – башня Олафа.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Фабрика». Про любовь.

0: беспроводных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Волоколамск старше Москвы на 12 лет.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напоминаю.

0: Радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Серебро» в одном миксе.